0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на GEM.FM, ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на GEM.FM.
2: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на GEM.FM.
0: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня, 1 октября, облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: GEM.FM.

0: 7:05 в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов, наступил месяц октябрь, сегодня первое число, четверг, и с вами уже октябрьская утренняя джимнастика, слегка припорошенная снегом и политая дождем. Павел Павлович, Маргарита, Ярик, всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем доброе-доброе.
0: Про дождь и снег, конечно, это была шутка, потому что действительно на улице пока еще хорошо, сегодня последний день вроде как нам обещает бабье теплое лето, а вот с завтрашнего дня уже какие-то катаклизмы, возможно, уже осадки небольшие в виде дождичка начнутся, и похолодание, да, так ГИБДД даже уже рекомендует переобуть автомобиль.
2: Ну, до нуля, так что, ну, я не знаю, я еще пока потерплю, я еще пока поезжу.
0: Обычно до середины октября?
2: Где-то вот, да, ближе к ноябрю, где-то вот так.
0: Ну, я думаю, что это обычно до первого снегопада, прямо когда снег ляжет, а такое бывает периодически, потом он, конечно, тает, но сам эффект...
2: Сам момент да, неожиданности.
0: Вот зима пришла, и она всегда приходит как-то неожиданно, наступает. Тогда, наверное, конечно, основная масса нуши на монтаж уже потирает ручки. Хотя сейчас огромное предложение магазинов, которые говорят, берите у нас колеса, шиномонтаж в подарок. Ну, их неплохой, наверное, вариант, когда у тебя надо и действительно
1: нуля,
0: и резину,
1: бы, да?
0: и колеса поменять.
2: Неплохой вариант, когда это у тебя есть, уже забортовано.
0: У нас
2: с собой.
0: У нас есть. Ну, это, конечно, в идеале, когда прям колеса. У нас вот юный автомобилист стоит с нами, Маргарита, которая в первую зиму будет въезжать на своем автомобиле.
1: Ну да, но я уже ездила зимой, пока училась, я же долго училась.
0: А когда тебе больше нравится, зимой ездить или летом?
1: Ну, конечно, летом.
0: Да, летом хорошо. Сейчас, кстати, самая не очень приятная пора еще, когда во дворы заезжаешь в темное, темно, и снега нет, и освещение, например, какое-нибудь тусклое или вообще нет, и очень темно, прям темно-темно становится. По утрам, кстати, тоже бывает, в такие места заезжаешь. А вот когда выпадает снег, становится светлее сразу.
1: Ну, кстати, каждое утро все темнее

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Крупных пробок нет, небольшое затруднение на Космонавтов от Турбинной до улицы Артинская.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 23 минуты в Екатеринбурге, за окном +8 градусов. Прямо сейчас поздравляем первооктябрьских именинников в утренней гимнастике. Сначала звезд. Маргарита, рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает народная артистка Нина Усатова. Замечательная.
2: О, классно.
3: Назову ее проект. Это сериалы Next «Бедная Настя» Склифосовский. 5 раз пыталась поступить в театральный институт имени Щукина, и все безуспешно.
2: Да ты что?
3: Приемная комиссия неизменно отказывала ей из-за сильного себя. Сибирского, я бы даже сказала, деревенского говора. Не сдавалась, жила в Москве, работала на кондитерской фабрике, позже руководила клубами и народными театрами в провинции, пока наконец-то не поступила на режиссерский факультет. По распределению попала в провинциальный театр в Котлас и сразу там сыграла 12 главных ролей. Потом была актрисой БДТ и, по-моему, остается еще прикрепленной к труппе. Вообще у нее есть и «Золотая маска», и «Ника». Но вот такой путь в кинокарьеру в театральную был достаточно долгим. Причем в кино она тоже сниматься стала только в зрелом возрасте, хотя была очень популярной театральной актрисой.
4: Мне кажется, такие истории должны мотивировать тех, кто думает, что если не поступил, то он
3: с первого раза.
4: Он уже неудачник, нет, ничего из него не получится.
5: На нее посмотришь, мне кажется,
4: да.
3: Яркая, эффектная.
5: Класс, наша русская такая, классная.
2: Поздравляем.
3: Еще один наш сегодня отмечает день рождения. Это не лето. Данил Прытков, наш родной, поздравляем. Назову его треки. Это «Любимка», «Худис», «Артик» и «Асти» Джиганом. Первыми совместно с Татьяной Булановой. Он вообще любит записывать всякие дуэты, трио и так
5: Колабица
3: далее.
5: Колабица любит, да.
3: Данилом его назвала мама в честь Данилы Мастера из сказов Бажова.
2: Ой,
3: вот так,
2: ну прям наш-наш. 100%. Ну, тот случай, когда интернет-человеку помог просто, по большому счету, станцевать из... мастерить свою музыку.
3: Да,
2: это точно. И благодаря интернету завирусился и пошел в... И все, и поднялся.
3: Ну, потому что до популярности Дани кем только не работал. Преподавал танцы, потому что он занимался серьезно брэк-дансом. Работал на стройке, даже ремонтировал крышу здания администрации Екатеринбурга. А еще танцевал в костюме тюбика майонеза. Ну, в общем, все круги прошел.
2: Поэтому, видишь, все средства, что называется, хороши, когда у тебя есть цель.
3: Да.
2: Большая, и к ней стремиться.
3: Ну и поэтому он сам про себя говорит, что умеет отлично работать, трудиться. На одном треке «Любимка» он не остановился.
2: Да, еду я на родину.
3: Да.
2: Ну что, здорово, поздравляем. Давайте поздравим сейчас, после нелета как-то говорить, что поздравляем наших земляков. Ну да, естественно.
3: Других, да.
2: И наших слушателей. Вот так, наверное, мы сделаем. Потому что слушатели наши самые любимые и родные. Они всегда здесь, всегда рядом, всегда пишут, всегда с нами на одной волне. Пускай у вас все получится, оставайтесь с нами как можно дольше. Любим вас, безумные, и делаем все для вас, чтобы вам было хорошо с утра пораньше.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Как всегда узнаем, Рита, о чем они будут.
1: В Екатеринбурге у нас начали строить 300-метровый небоскреб.
2: Вау. Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
0: 8 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Вчера состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства небоскреба нового, который расположится около старого Высоцкого.
0: Рядом.
1: Да.
0: Большой.
1: Новая высотка будет называться «Парус». Mm-hmm. Он разместится в квартале улиц Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина и Красноармейской.
0: Самый центр.
1: Да, известно, что высота здания составит 300 метров, и в нем будет 75 этажей.
0: Ой, так даже выше 300. Получается.
1: Да, да, да. Mm-hmm.
0: Ничего себе.
1: В будущем небоскребе разместятся офисы компаний, конференц-залы, отели, апартаменты и рестораны с кухнями разных стран, и одной из особенностей станет трехуровневый панорамный бассейн.
0: Круто.
1: То есть в Высоцком тоже есть бассейн, но теперь уже все круче, трехуровневый. Но тоже на крыше расположится и будет состоять из 6 чаш.
0: Ой,
1: также
0: шикарно.
1: На верхних этажах откроют, конечно, смотровую площадку, еще повыше, получается, будет, с круговым обзором Екатеринбурга и, конечно, его окрестности.
9: Слушайте, всей Свердловской области, наверное.
1: Ну, наверное, потому что будет классно видно. Даже с Высоцкого замечательный вид.
0: А мне кажется, будет даже видно соседние городочки.
1: Да.
0: Рядышком. Так, смотришь, мы... Слушай, это получается выше всех в Европе здание получается.
1: Ну, наверное,
0: выше
1: так.
0: Выше нет ни
1: да.
0: у кого. Ай да Екатеринбург, ай да молодцы. Ну что, вперед и только...
1: Ждем.
0: Во-первых,
1: да.
0: ждем, да. Во-вторых, мне всегда интересно, как работают крановщики, которые строят это здание.
1: Ну, знаешь? Мы, кстати, можем увидеть.
0: Да.
1: Мы недалеко здесь будем подсматривать.
0: Сейчас как раз открыта вакансия, набирает крановщиков.
1: Да, серьезно?
10: Посмотрим, посмотрим.
0: Ну, вот такие яркие заголовки на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 4 градуса, в Краснотуринске плюс 7.

0: часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, а вот и время гороскопа. Вроде бы все как всегда, но нет, сегодня уже октябрь. Итак, что же нас ждет 1 октября?
1: Овен, придется быстро перестроиться, но тебе это пойдет на пользу.
2: Телец, финансовый вопрос потребует неожиданного решения.
1: Близнецы, не спеши отвечать на провокацию.
0: Рак, день окажется гораздо насыщеннее, чем ты планировал.
1: Лев, проведи время с самыми близкими людьми.
2: Дева, легкая уборка освободит место не только в комнате, но и в голове.
1: Весы, тебя ждет разговор, который давно назревал.
0: Скорпион, небольшая поездка освежит мысли.
1: Стрелец, сегодня полезно отказаться от четкого планирования.
2: Козерог, чужая ошибка подскажет тебе, как не повторять ее самому.
1: Водолей, рабочие переговоры приведут к нужному результату.
0: Рыбы, музыка, прогулка или любимые занятия вернут хорошее настроение.

0: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
1: Учитель, как вы мудры.
0: Да это не я. Мне в букете сказали.
1: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
0: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
2: ИПК Уртай Сергей Юрьевич. Варианты 318-665-830-308-48.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
5: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
9: Казанова.
10: Ехал.

0: Диф Паф. Ой-ой-ой. Диф Паф. Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ. Где пробки?
4: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит космонавтов от ЕКА до дома номер 87, также сибирский тракт лучевой до взрывников, Серафим Дерябин от Грузовской до улицы Шаумяна. Много машин на Краснолесье, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Академика Ванцовского.
3: 102.5. Джем ФМ.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Совсем скоро начнется наша игра «Три в ряд», а разыграем мы там, между прочим, пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на абсолютно любой фильм. Два билета, поэтому, пожалуйста, выбирай компанию, отправляйся и смотри новинки этой осени. Что нужно, чтобы получить эти билеты?
1: Нужно всего лишь отправить смайлик на наш номер в Максе. Прямо сейчас отправляй, запоминай номер +7 932 020 102 5. Напоминаю, это наш мессенджер Макс. Мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали в первый октябрьский день облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов, начинается игра «Три в ряд». Разыгрываем пару пригласительных в «Континент Синема АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм. У нас сегодня на связи Гюзель, она из поселка Бобровский, работает швеей, мчится на работу. Гюзель, доброе утро.
1: Доброе.
0: Рассказывай, как там в Бобровском сегодня погода? Хороша ли? Тепло ли еще?
1: Да, солнышко, туман.
2: Прекрасно.
0: Туманчик небольшой, ну, чепуха. Рассказывай, ты завтракаешь по утрам или нет?
1: Конечно, завтракаю.
0: Что на завтрак у тебя? Рассказывай.
2: Что приготовила?
0: Угу.
1: Яичница и тост с сыром.
2: О, нормально так, тостик с сыром, прям так аппетитненько звучит.
0: Тостики я люблю. Ты любишь?
2: Я тоже, да, яичница тоже прекрасна.
0: Вообще, еще что, все, что с сыром, и когда ты подогреешь, сыром заливается, тоже становится очень вкусно.
2: Это гениально.
0: Гюзель, мы желаем тебе удачи в нашей игре, слушай внимательно правила и приступим.
2: Мы прямо сейчас для тебя поставим три отрывка из разных песен, и твоя задача — угадать всех тех, кто исполняет эти песни. Всех трех угадаешь — заберешь приз. Но если растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
0: Ну что, готова?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: Так, ну что, все, прозвучали наши загадки. Кого-нибудь узнала, Гюзель?
1: Ну, мне кажется, я первая, только очень так плохо слышно.
0: Ага, кто пила, кто была первая?
1: Мария Крэмбери.
0: Да, умничка,
2: молодец.
0: Молодец,
2: красотка.
0: А второй, третий? Есть вариант или вообще?
1: О, к сожалению, я не угадала.
0: Ну, ничего страшного, не расстраивайся. Слушай, скоро мы расскажем, кто же это были, кто были сегодня загаданы, какие ответы. Тебе огромное спасибо, ждем новых смайлов, поиграем в следующий раз. Ну, а все остальные сейчас
1: хорошо.
0: Берем в руки смартфоны. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Вам чуть проще, потому что первый певец, первая загадка разгадана. Осталось еще двоих назвать. Ну, и мы ждем ответа, конечно, со всеми тремя исполнителями на наш номер Мувмаксе. Кто будет первым правильно приславшим ответы, тому и вручим приз. Всем удачи, ждем.

Загадали мы сегодня Мари Краймбрери, градусы и Люсю Чеботину. Первое сообщение пришло в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, от Дианы. Последние цифры номера телефона 8 2 2 0. Мы тебя поздравляем. Всех перечислила, и оказалось самой первой. И вручаем тебе сегодня пригласительный в Континент Синема АЛЛАТРИ на любой фильм. Там ты сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры этой осени.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ». Где пробки?
6: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Черепаново, Тоснов, Черепаново до Стрелочников, также Краснолесье, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского, Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма де Генина. Много машин также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Академика Ванцовского.

0: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро, всех с началом нового месяца осени, октябрь ему. Имя первое число на календаре. Я календарь переверну и снова 1 октября. Новая песня только
1: новый
0: что
1: хит
0: появилась.
1: От Пал Палыча.
0: Да. Ну что, четверг по традиции воспоминания в утренней джимнастике. Сегодня мы решили поговорить про то, как ты в детстве кутил. Ну как, шутка? Как ты мог кутить, когда ты сам был школьником? И поэтому на что ты тратил свои карманные деньги в детстве? Не секрет, что, как правило, родители давали, ну, по крайней мере, мне в детстве давали, я помню, рубль мне давали. Это были приличные деньги, если учесть, что билет в кино стоил 10 копеек, то, в принципе, рубля хватало тебе на много чего. Ну, это, возможно, было не каждый день, то есть не каждый день по рублю, но там рубль там как закончится, в общем, снова подкидывают. Я просто помню, вот металлический рубль тогда еще был. И, соответственно, ты мог с этим рублем почувствовать себя королем жизни. Естественно, ты пошел шиковать. Как правило, спускал его в первые же несколько часов. У нас напротив школы стояла такая классное кафе, называлось она «Радуга». Mm-hmm. Это была очень в современном стиле построена, там какие-то красивые стеклянные такие были витражи, то есть она вся в то время была очень крутая, но в то же время она была довольно доступная по цене. На первом этаже там была кулинария, из которой шел отличный запах выпечки, и мы всегда проходили, когда сразу туда заходили и обязательно что-нибудь брали. А на втором этаже там находилось кафе, где можно было уже поесть, там горячее и так далее. В общем, мы туда бегали, есть желе, я помню, лимонное желе, стоило оно 11 копеек, но это было такая вкуснятина. Было лимонное, желтенькое, было красное, по-моему, из клюквы оно сделано. Очень вкусное было желе. Потом мы спускались вниз и уже туда шли в эту нашу кафешку, в нашу кулинарию. Там мы брали булочки всевозможные. Мне очень нравилась лакомка с творогом, которая классическая. Потом мне нравилась плетенка. И причем плетенка очень любил с томатным соком. Вот. Ну, то есть деньги тратились в основном на еду. Потом мы шли уже в магазин, и там были всевозможные уже сладости в виде, если повезет, жвачка апельсиновая. Ну, были двух видов, апельсиновая и мятная.
1: Лимонная еще была.
0: Лимонную не помню, а это апельсиновая, я помню, там какой-то велосипед был нарисован, и очень сложно было ее распаковать. Она была вклеена туда практически, ну, то есть наша отечественная жвачка такая. Вот, а также мы там пили, я помню, тоже томатный сок пили. Там такой общий стаканчик стоял, в котором была эта ложка, соль. Можно было налить стаканчик, соли туда добавить.
1: И соль была такая уже...
0: Да, затвердевшая.
1: Затвердевшая, красная.
0: Стаканчик тоже, в котором стоял ложка, он тоже был такой практически уже в сок превращенный. Были конфеты «Былина», такие были вкусные, которые я брал. Да, это батончики такие. И,
1: «Былина»
0: или «Былина», не знаю, помню, такая, коричневые конфеты. А еще мы очень любили доступные такие подушечки были. Я почему-то их сейчас не вижу. Они стоили что-то около рубля килограмм. Они на вкус как мел, то есть по консистенции ешь, и они действительно как мел, но не сладкие.
2: Своеобразный сладкий мел.
0: Да, они как-то даже назывались, эти конфеты, название уже, к сожалению, не помню. Подушечки были белого цвета такие, ешь, они как вот по ощущениям что-то мел. Он так как-то, интересно. Консистенция такая очень интересная. Вот, помню, мы это покупали. Ну, а если еще оставалось, то мы шли и покупали билет, там была мгновенная лотерея, что-то на там копеек 10, по-моему, или 15 стоило, и открываешь тут же, вскрываешь, смотришь, что там у тебя.
2: Иногда, что тебе попадалось?
0: Иногда было, возьмите еще один билет, спринт он назывался.
1: Да, спринт.
0: Спринт, еще один раз билет, открываешь, возьмите еще один билет, спринт, так можно было несколько стоять. Ну, иногда выигрыш там 3 рубля, 2 рубля, это было круто. Ну, как правило, чаще всего проигрывали. Вот мои, наверное, основные траты я рассказал. Ну, иногда еще ходили в кино. Рит, на что ты тратила свои карманные деньги в детстве?
2: Я сама добиралась в театральную школу, туда и обратно. Это было достаточно далеко. Минут по 35 мне нужно было туда и минут 35 обратно ехать на автобусе. Иногда даже там на двух я добиралась. И мне всегда давали карманные деньги. Поскольку путь был долгим, мне всегда давали деньги с запасом. Вдруг я эту мелочь растеряю где-нибудь, чтобы я точно добралась. И, в общем, у меня всегда были лишние какие-то денежки, чтобы я что-нибудь купила. Чаще всего я покупала слойку с курицей и грибами. У меня даже была уже знакомая девушка-продавец, и она, по-моему, до сих пор уже стоит на этой точке.
0: Ого.
2: Да, да, уже вот очень-очень много лет. Потом я покупала шоколадку. Я до сих пор помню, у нее была начинка со вкусом черники, иногда покупала с клубникой. И я, пока ехала обратно, и почти всю эту шоколадку съедала.
0: Да, такой шоколадный батончик или плитка была?
2: Ну, достаточно большая плитка, да, я немножко потом оставляла, и меня всегда встречал папа, и я ему давала кусочек еще.
0: Папа бежал первым, знал, что его вкусно.
2: А потом еще, иногда я эти деньги карманные копила, ничего себе не покупала, терпела, голодала и покупала подарки своим родным, например, на Новый год. Подарки были, кстати, странными. Однажды купила маме обложку для паспорта, ну, кожаную, хорошую. Помню, что купила папе чехол для телефона, и брату покупала дискеты для Sega. Помните, Sega было? Я вот покупала ему, помню, что прикольная была такая дискета одна. Вот она была достаточно дорогая, я на нее копила и не ела долго.
0: Ну, главное, чтобы оценили твои подарки.
2: Оценивали, спасибо
0: нам, дорогая Рита. Ну что, мы про себя рассказали, теперь тебя хочется узнать. Четверка воспоминаний, на что ты, когда сам был школьником, тратил свои карманные деньги в детстве. Рассказывай, возможно, это было какое-то твое увлечение, возможно, так же, как и мы проедали. Пиши нам, а возможно, копил на что-нибудь другое. +7 932 0 20 102 5, наш мессенджер Макс, там ждем твои истории и сообщения. Также там находится наш канал, подписывайся и туда также можно писать. И, конечно, можно писать в группу ВКонтакте. Все к нам попадает, за одно из сообщений вручаем отличный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ждем.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, сделайте нам анонс, о чем они будут.
1: В мексиканский спецназ приняли чихуахуа.
0: Зачем?
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Лайн-диэту в Екатеринбурге. За окном плюс 9 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки.
5: Чихуахуа. Представили, да?
4: Ну, конечно.
5: По кличке Командо. Классная кличка.
6: Командо.
5: Да. Стал сотрудником Национальной гвардии Мексики. Он будет заниматься поисково-спасательными работами.
4: Какая гвардия? Это такие собаки.
5: Так, хорошая там гвардия.
6: Почему? Нормально, хоть куда пролезет, мне кажется.
4: Да. Не, ну, может обезвредить любого преступника, я считаю. Как хватит. Если представляешь, как она зарычит, ты сразу же бросишь все.
5: Скорее не рычит, а скорее очень громко и очень неприятно. Да. Противный вот этот
4: ультразвук,
5: вот
4: ультразвук, когда сует.
5: Очень обозленные, агрессивные существа, 7 килограммов агрессии. Пожилые хозяева не смогли за ним ухаживать, поэтому команду отправили в армию.
4: Интересный способ избавиться от собаки.
5: Он совсем не похож на крупных собак, которые служат в полиции. Но обычно это немецкие овчарки, лабрадоры, ретриверы. Ага. Всего, кстати, в Национальной гвардии Мексики служит 350 собак. Но команда не такой. Его рост составляет 21 сантиметр.
4: Просто представил, что стоит охранник там и с ним на поводочке.
5: Нет, он очень брутально выглядит. Для него подобрали миниатюрную униформу, тактическую разгрузку, очки, небольшой шлем, на котором закрепили крошечную камеру, на чтобы ему все было видно, обзор.
4: Чтобы вы понимали, камеру GoPro практически с него размером.
5: Ну, с его голову даже чуть больше, возможно, но ничего. Команда
4: каска на глаза слезла.
5: Команда стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда, но, несмотря на свои размеры, он тренируется наравне с другими собаками. Участвует в гражданских церемониях, школьных мероприятиях, каких-то программах и уже стал, конечно, героем многочисленных мемов в соцсетях.
4: Мимично, да, то есть увидели тот случай, когда, знаешь, как стали какой-нибудь нехороший человек, который совершает преступление, увидел его и стал сразу мимимишным и такой, все, я больше не буду ничего плохого делать, сдаюсь.
5: Ну, еще маленький, да удаленький, про таких говорят, вот спецназовец такой.
4: Ну, они злые такие, некоторые бывают.
6: Оскал-то у них серьезный, согласитесь.
4: Если это увеличить и показывать на экране, то, возможно, будет какой-то эффект.
5: Может быть, ему для этого камера?
4: Ну что, пожелаем удачи.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За окном сейчас плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 5 градусов. В Асбесте плюс 6, в Туринске плюс 8.
3: Реклама.
7: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
7: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
2: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Ну что, продолжается у нас четверг воспоминаний. Спрашиваем мы тебя, на что ты тратил свои карманные деньги в детстве, когда был школьником. Хочется узнать, собственно, твои хотелки и твои предпочтения в то время. Угу. Ярик, ты точно на что-то тратил деньги?
1: Конечно. Вот ты, Палыч, уже рассказывал про жевательные резинки, про апельсиновые, про лимонные. А в моем детстве появились заграничные модные жвачки Дональд, Турбо и так далее со вкладышами. Такие вкусные, разноцветные. Причем стоили они немало. Дональд, по-моему, стоил 1.50 рубль, а Турбо, самая любимая жвачка пацанов, стоила 2 рубля.
0: Дорогие
1: то
0: жвачки.
1: Есть это, да, нужно было где-то либо выпросить хорошо у родителей, либо подкопить. Ну, ценилось, да, и эту жвачку потом на троих, на четверых делили, жевали
0: синдбаром. А вкладыши копили.
1: А вкладыши копили. Мало ли... Более того, еще там, где продавались эти жвачки, у нас в Канинске на Московской был такой подвальчик, там находился видеосалон, показывали фильмы, то есть мы еще и на это тратились, на Рэмбо, на Брюс Ли, скидывались по 50 копеек, ходили смотреть, жевать жвачки и пить молочные коктейли.
0: Ну, крутые
2: прикольно,
0: были втроем.
2: Да, да. Прям.
0: Давайте почитаем сообщение от слушателей, что нам уже написали в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, либо в канал GMFM, либо в группу ВКонтакте. Открываем, читаем.
3: Сережа написал, вспоминается только еда, томатный сок, пирожки и бутерброды сыром, которые продавались на Вайнера в гастрономе в автомате.
0: Слушай, ну здорово. Хорошо, когда у людей есть какие-то ассоциации еще с Екатеринбургом, с местами, да?
2: С локациями конкретными,
0: это,
2: да?
0: Это прекрасно. Если есть еще, может быть, даже заведения, которые работают до сих пор.
2: Да, ну или на их месте что-то другое появилось похожее.
0: Очень интересно. Кола, вот такой ник, пишет нам. На наклейки разные, журналы со знаменитостями, все звезды, если помните. Mm-hmm. Ну и, разумеется, на булочки и козинаки.
2: Wow. Козинаки, забавно.
1: Я
2: вообще,
1: вот помню вкус детства, да.
2: У детей очень разные вкусы, вот бутерброды, да, вот, ну не какие-нибудь прям совсем вкусняшки-вкусняшки, uh-huh. А какие-то такие бутерброды с сыром. Я помню, что тоже хотела очень бутерброд с горбушей купить. Он такой продавался заветренный, вот знаешь, такой
0: да,
2: в пленке.
0: Да,
2: но мне почему-то его так хотелось, и я думала, я накоплю.
0: На бутерброд? Ну что-то он дорогой какой-то был.
2: Ну какой-то дорогой был, да, но он с рыбой, он же не просто там с сыром или с колбасой, а вот как бы с горбушей.
1: С рыбой, да.
2: Там было масло, горбуша и какой-то лист петрушки заветренный.
0: Вот ты сейчас мне очень напомнил тоже бутерброды, который мне очень нравился в детстве. Это вот такая же, как ты говоришь, в целлофановой пленке, завернутый бутерброд на кусочки белого хлеба, яйцо, селедка и тоже какая-то, как ты говоришь, петрушечка или что-то такое. Очень мне нравился. Я прям любил эти бутерброды, сумасшедшие какие-то. Вкусные они казались.
3: Света написала: у меня в детстве не было карманных денег. Летом я ездила на подработку сажать капусту, а когда выдавали зарплату, я на нее купила маме духи.
1: Ух ты, молодец.
0: Капуста, да? Так же деньги называют.
2: Ну, свои карманные зарабатывала.
0: Ездила на капусту, получается, заработала капусту.
2: Да, да.
0: Потратила.
2: Молодец.
0: А вообще, дети многие действительно копят и покупают что-то родителям.
2: Ну да.
0: Знак благодарности. Прекрасно. На что ты тратил свои карманные деньги в детстве? Вспоминай, пиши. Возможно, даже это у тебя осталось с детства. То, что ты покупал тогда на карманы деньги, фотографируй, присылай. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс. Там же находится наш канал и группа ВКонтакте. За одно сообщение вручаем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». И все это на GMFM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
3: ООО «Remax» шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Краснолесье, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского, также Шевская от Красных командиров до фронтовых бригад, Ванцовского от Чкалова до Амундсена. Много машин на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма до Гнина, на Ванцовского, от Мехринцева до Вильгельма до Гнина, на Космонавтов, от машиностроителей до Челюскинцев и на Вильгельма до Гнина, от Сахарова до Академика Ванцовского.
4: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Совсем скоро состоится игра «Мальчики и девочки». Уже всю неделю мы разыгрываем билеты в цирк Никулина. На шоу Владимира Дерябкина «Голограмма», категория 0+, уже много людей счастливых получили эти билеты. А у тебя также есть возможность, и у нас их совсем немного осталось, парочка билетов сегодня еще есть. Что нужно сделать, чтобы оказаться в этом чудесном, удивительном, даже сказочном месте?
1: Нужно принять участие в нашей игре «Мальчики и девочки». Для этого нужно отправить смайлик на номер в Максе. +7 932 020 102 5. Отправляя смайлик, мы с тобой свяжемся и поиграем в игру. Мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Практика Девелопмент», жилокомплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Минувшей ночью на территорию региона вторгся холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области. С пятницы же на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры в период со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода будет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние два года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Солнечно за окном сегодня, в первый день октября. На термометре плюс 10 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: нас сегодня четверг воспоминаний. Мы спрашиваем, на что ты в детстве тратил карманные деньги. Вспоминаем себя в школьные годы. Если у тебя появлялись какие-то копеечки, куда ты бежал, что покупал? Андрей.
1: Вот слушал ваш эфир сейчас. Я также копил на жвачке Турбо.
2: Наши люди, Андрюха.
1: Да, да. Фантики собирали. Ну, как бы, я думаю... Стандарт процентов 70 у всех такое воспоминание есть. Да.
0: Необычные сладости. А где покупал, кстати, вот эти самые жвачки? Было какое-то у тебя любимое место?
1: Да нет, слушайте, мы там у нас, видите, как в пригороде жили. То есть один магазин был такой.
0: Все понятно.
3: Киоск.
0: Вокруг него кипела жизнь, да?
2: Да.
0: Ясно. Спасибо, Андрей. Играешь ты с Настей. Настя у нас из Екатеринбурга. Домохозяйка сейчас временно. Готовит завтрак. Настя, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну, что на завтрак готовишь?
4: На завтрак у нас вареные яйца.
3: Нормально.
0: И сосиски. Это классический такой завтрак.
3: Быстренько.
0: И вкусно.
4: Да.
3: И полезно.
0: Настя, ты когда была в школьнице, на что тратила свои карманные денежки?
4: Ой, не знаю, помните, нет, в Роспечати раньше продавали кучу всяких журналов,
0: да.
4: И первый выпуск был всегда в районе 100 рублей,
0: да.
4: А все последующие уже были очень дорогие, вот на них я копила.
0: Это, как правило, еще журналы, в которых, ну, находились, по крайней мере, для нас, для мальчиков, какие-то детали, и там можно было собрать в конце, там, не знаю, самолет, например, вначале там крыло, потом второе крыло.
4: Да.
0: Слушай, вспомнили, действительно, были такие реально...
3: С плакатами журналы, еще были журналы.
0: Заманушки, я называю их. Правда, первый выпуск был недорогой, а потом все шло по нарастающей. Точно. Ну что, окунулись в детство, теперь в реальность возвращаемся. И прямо сейчас правила нашей игры и приступим.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, предложим на них по 2 варианта ответов на выбор. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш приз сегодняшний.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для Андрея.
3: Вольные упражнения – это вид спортивной гимнастики, в котором движения выполняются на полу без снарядов. Сколько длятся упражнения у женщин? 70 секунд или 90 секунд?
1: 70 секунд.
3: Нет, 90. Девчонкам приходится попотеть немножко.
0: Ничего себе. Настя, вопрос для тебя тоже спортивный. Накануне, вчера буквально в Екатеринбурге на стадионе УГМК-Арена состоялся матч регионального чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги, в котором наша команда «Автомобилист», наш хоккейный клуб, принимал «Ладу». Встреча завершилась победой наших хоккеистов со счетом 3-1. «Автомобилист» молодцы. Внимание, вопрос. Из какого города клуб «Лада»? Тольятти или Самара?
4: Тольятти.
0: Да, абсолютно верно. «Лада», Тольятти. Все верно. Счет 1-0. Андрей, вопрос для тебя.
3: Мясное блюдо «Эскалоп» – это стейк или рагу?
1: Стейк.
3: Абсолютно верно. Молодец. Стейк.
0: А название смешное – «Эскалоп».
3: Да, как будто какое-то существо смешное.
0: «Циклоп», да, мне почему-то напоминает. Настя, вопрос для тебя номер 2. Является ли химический элемент цезий металлом? Да или нет?
4: Нет.
0: А это металл щелочной. Расположен в первой группе. Так, счет у нас сравнялся. 1-1. У мальчиков один и у девочек один вопрос. В третьем раунде все решится. Андрей, слушай внимательно. Вопрос для тебя.
3: Серьги-шандельеры имеют интересную форму. И по ней и называются. Это серьги-люстры или серьги-самовары?
0: Серьги-люстры.
1: Люстры.
3: Абсолютно верно. Молодец. Да, серьги-люстры. Есть такие, да. Большие очень.
0: Они включаются?
3: Они не включаются, но они так светятся, что как будто это люстры и прожекторы. Гарри, да? Да.
0: Прекрасно. Так, Настя, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, какая единица измерений площади больше, гектар или квадратный километр? Как ты считаешь?
4: Гектар?
0: Ты считаешь, что гектар больше? На самом деле нет, один квадратный километр больше. Да, в один квадратный километр содержится 100 гектаров, представляешь? Ну, теперь ты будешь это знать. По крайней мере, ты знания получила. Спасибо тебе большое. Ждем от тебя новых смайлов и поиграем также за приготовлением завтрака в следующий раз, хорошо?
4: Все,
0: отличного тебе дня и приятного аппетита. Ну, Андрей, поздравляем с победой! Ну и с удовольствием вручаем тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
1: Спасибо.
3: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
3: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях.

0: акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
1: Вселенная будущего. Голограмма 3D. Проекция хищных животных на манеже цирка.
0: Представление сопровождает настоящий оркестр.
1: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Категория 0+.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: О, Remax, шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости — в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии — в букете.рф. Подарок для тещи — в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
5: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесья от Рябинина до Вильгельма до Генина, также Шевская от Краснофлотцев до Эль-Машевского рынка, Донбасская Бибеля от Суворовского переулка до улицы Таватуйской. Много машин на Краснолесье от Михельницева до Вильгельма до Генина, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Объездной и на Космонавтов от Машиностроителей до улицы Челюскинцев.

0: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, продолжается четверг, воспоминания в утренней гимнастике, спрашиваем и тебя, на что ты тратил свои карманные деньги в детстве, ну, очень похожие траты у нас, конечно же, были, но иногда траты все-таки удивляют. Почитаем еще несколько сообщений, которые вы нам прислали.
1: Аня написала: у меня в детстве хоть и мало, но были карманные деньги. После школы я приходила на площадь, где бабушки торговали семечками, и покупала на все деньги семечки.
0: Так.
1: А все для того, чтобы покормить голубей.
0: Ой.
1: А когда их прилетело слишком много, а деньги и семечки кончились, я пела песенку бабушкам, и они давали мне семечки для птичек, видимо, бесплатно.
2: Милота!
1: Молодец! Находчивая такая. Пишет Аня, что до сих пор кормит голубей, только теперь со своими детьми.
0: Там, наверное, самые музыкальные голуби. Они, наверное, разбираются в жанрах, в музыке. Ждут ее. Пойдемте. Полетели на концерт с семечками.
1: Это самые музыкальные бабушки.
0: Это правда. Кристина пишет: мне в школьные годы давали деньги на обеды 30 рублей. Ну, она написала слово «только». У меня был рубль. На них можно было купить в столовой полноценный обед с выпечкой и компотом. Но... как все дети, наверное, делают, да? С одноклассницей мы брали макарошки с подливой. А подлива такая вкусная, с кусочками морковки, иногда даже попадались кусочки мяса. Обедали мы быстро и бежали во время перемены на небольшой торговый пятачок рядом со школой. Там стояли торговые палатки полосатые, в которых продавалась всякая всячина. Жвачки Лафис, Бумер, Холодок. Холодок, кстати, был. Шоколадки и прочее. Помню, тогда доллар был 4 рубля, и Сникерс также стоил. Мы еще шутили, что Сникерс за доллар покупали. Так вот, набирали мы этих жвачек, сидели на уроке с полным ртом, соревновались еще, у кого больше пузырь будет. А еще недалеко была мастерская при школе, там стоял автомат с газировкой. Один стакан на всех, отсутствие каких-либо мыслей о болячках и безумно вкусная газировка за 5 рублей. Рынка этого давно уже нет, школа стоит, туда пошли мои дети, рассказываем иногда свои истории, проходя мимо. Мило, да?
1: Вообще прекрасно. Надя пишет: карманные нам не особо давали, но с раннего возраста мы подрабатывали дома за глажку белья. У бабушки за прополку грядок. И вот однажды в деревне соседка бабушки попросила собрать колорадских жуков. Каждый стоил сколько-то копеек. Заработанные деньги мы в этот же день пошли тратить в магазин, а там продавали кукурузные палочки на развес. Не понимая в тот момент, каков вес палочек, купили на все заработанные деньги. По количеству получился почти картофельный мешок. Но мы были счастливы, так как такого количества кукурузных палочек мы раньше не видели.
0: А мне интересно, как они считали? Два жучка.
2: Какие весы нужны?
1: Они легкие, кстати. Кукурузные палочки легкие, просто они очень объемные.
0: Я не про палочки, а про жучков. Бабушка считала, как жучков этих раз.
1: Ну да, видимо, в бутылку их собирали и считали. Я так себе представляю.
2: В бутылку, например, определенное количество влазит уже ужасно.
1: Кто-то вообще просчитал.
0: Специалисты, да. Ирина пишет: тратила на шоколадки Белочка за 22 копейки, на мороженое за 7 копеек, ну и другие вкусняшки. Кто помнит шоколадки Белочка?
1: Я помню.
0: А мороженки за 7 копеек?
1: Нет.
0: Здорово. Ну что, Алена пишет, что копила деньги, потом покупала подарки маме и папе, и отчиму, и на другие праздники. В общем, это было мило. Вообще, мне нравится, когда люди покупают деньги, в общем-то, тратят деньги не на себя, на других.
1: Да.
0: В детстве как-то это особенно мило.
1: Ну да.
0: Ты в детстве это не понимаешь, я вот не знаю. И копил, конечно, тратил на какие-то свои штуки. Луноход, помню, я накопил и купил.
1: Ничего себе.
0: Продолжаем принимать тебя сообщение, на что ты тратил свои карманные деньги в детстве. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Сюда принимаем твои сообщения. Пиши также в наш канал мессенджер Макс и пиши в нашу группу ВКонтакте. Сообщения принимаем везде, все читаем. За одно из сообщений у нас уже готов сертификат на вкусную ароматную пиццу в сеть пиццерий Папа Джонс на 1500 рублей. Анна.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов на Jam.fm. Прямо сейчас яркие заголовки. Яркая Маргарита, рассказывай, что там яркого произошло.
1: А сейчас сначала задам провокационный вопрос. На что вы готовы ради своих жен?
0: На все. А что мы еще можем ответить? Есть какие-то варианты, если бы нам предложила хотя бы вот это и вот это? А так без выбора, ну как?
2: Нет вариантов больше.
0: Да, у нас вариантов нет, нас жены слушают.
1: Но сейчас я расскажу историю, и вы скажете, готовы ли вы на это или нет.
0: Ничего себе,
1: интрига. Мужчины в Лондоне отстояли 12 часов в очереди ради люксовых сумок для жен, и причем их поступок вызвал споры в сети. То есть они с ночи заняли очередь, с вечера, где-то там с 11 часов вечера и до открытия универмага. В прошлые выходные более 2000 покупателей посетили один из универмагов в Лондоне из-за масштабной распродажи. На ней можно было приобрести сумки премиальных брендов Hermès, Dior, Louis Vuitton, Chanel. Скидки были очень большие, поэтому очередь из посетителей растянулась на несколько улиц. Вот они всю ночь стояли, да. При этом некоторые мужчины заняли очередь по просьбе своих возлюбленных, а кто-то хотел сделать сюрприз своей даме. Один мужчина даже простоял вот в толпе с вечера субботы, пока его супруга не подошла к нему за несколько минут до открытия. Она подъехала на машинке и его как бы сменила. Да, они... Ну, уже просто зашла в магазин.
0: Ну, мужчины ради экономии же на своих женщинах стояли.
1: Ну, видимо... Ма, ты всё. Мне только дошло. Я-то воспринимаю это как жест.
2: А почему стояли, если распродажа масштабная? Думали, что не хватит всем, что ли, или что?
1: Ну да, да, нужно было занять очередь, конечно. Позиций-то не так много.
0: Я тебя сейчас, наверное, удивлю, но мы стояли месяцами. Записывались, отмечались, ходили, чтобы получить телевизор, например. Так что это 12 часов тоже.
1: Маленький левел для
0: вас, тоже мне подвиг.
1: Понятно.
0: Ну, ладно, что, девчонок, наверное, пускай. Какая-то, какая-никакая радость от того, что купили со скидкой.
1: В общем, ты на опыте, если что.
0: Естественно. Так что у нас вообще не проблема. 12 часов.
1: Ерунда.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 12 градусов. Синоптики пообещали нам облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. В Ревде и в Реже сейчас плюс 8 градусов. В Краснотуринске плюс 11.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Это время гороскопа. Вроде бы все как всегда, но нет, сегодня уже октябрь. Итак, что же нас ждет 1 октября?
1: Овен, придется быстро перестроиться, но тебе это пойдет на пользу.
2: Телец, финансовый вопрос потребует неожиданного решения.
1: Близнецы, не спеши отвечать на провокацию.
0: Рак, день окажется гораздо насыщеннее, чем ты планировал.
1: Лев, проведи время с самыми близкими людьми.
2: Дева, легкая уборка освободит место не только в комнате, но и в голове.
1: Весы, тебя ждет разговор, который давно назревал.
0: Скорпион, небольшая поездка освежит мысли.
1: Стрелец, сегодня полезно отказаться от четкого планирования.
2: Козерог, чужая ошибка подскажет тебе, как не повторять ее самому.
1: Водолей, рабочие переговоры приведут к нужному результату.
0: Рыбы, музыка, прогулка или любимые занятия вернут хорошее настроение.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесья, Рябина до Вильгельма, до Генина, также Светлореченская от Васильковой до Объездной, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, много машин на Донбасской, Бибель от Суворовской, переулка до Табатуйской, на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Объездной и на Космонавтов от улицы Электриков до улицы Челюскинцев.
2: 102.5 Джем FM.

0: 9 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс, сколько, 12 градусов?
1: 12.
0: Тепло, уже, да? Тепло. Mm-hmm. На что ты тратил свои карманные деньги в детстве? Сегодня все утро мы обсуждаем. Четверг воспоминаний, огромное количество теплых, хороших, добрых сообщений. Почитаем еще, Маргарет.
2: Анна Александра написала вот такое двойное имя. Я не про детство, а про студенчество расскажу. Училась я в 2006-2009, мне на неделю давали 1000. В тот период я уже встречалась со своим будущим мужем, но жили в разных городах. И вот я экономно жила неделю, чтобы к выходным, когда он приезжал, у меня оставались финансы для романтического ужина на двоих.
0: Ничего себе. Ой, ну то есть это будущий муж, получается, она? То есть она его прикормила, так что...
2: Да.
0: Смотри, стратегический план сработал.
2: Молодец. Ну и вообще она его, получается, немножко обеспечивала.
0: Ну, возможно...
2: Ну или складывались вдвоем.
0: Видишь, в те времена, возможно, у него не было такой возможности.
2: Да, а сейчас, может быть, он ее на ужин и водит.
0: Возможно.
2: Уже в ресторан.
0: Ну, потому что, например, Анатолий написал крик души сообщение: «У вас были карманные деньги. Вы счастливые люди. Возможно, ты ее бывший муж».
2: Ну, их деньгами прям сложно назвать, конечно, Анатолий. Ты там не сильно расстраиваешься.
3: Как-то сложно. Где-то такие еще какие деньги были.
0: Герцог нам пишет. Вот такой вот ник у него. «Приветствую. Вспомнилось вот, что сейчас, какой-то период времени, явно зимой, в школьные годы начальных классов, после уроков, учась во вторую смену, так как на улице было уже темно, мы собирались у киосков». Там вообще жизнь кипела, да, обычно?
3: О, да.
0: Где свет, там собираются. А если еще свет и еда какая-то? Собирались, значит, они у киосков, чтобы купить жвачку ниндзя-черепашки. Но не для того, чтобы пожевать ее. А там некоторые вкладыши попадались с призом. Ты показываешь в киоске, тебе дают пластмассовую игрушечку с какой-нибудь черепашкой-ниндзя из мультика. И вот стоишь ты на морозе, жуешь охапку, папку, жвачек, челюсть устала, и ждешь, чтобы выпал приз. После этого мы с одноклассниками не так уж любили жвачки.
2: Прикольно, прикольно.
0: Ура, приз поменял! Смешно.
2: Тимофей написал: когда был маленьким, на конфеты и сладости тратил, жуткий сладкоежка был, когда стал старше, уже откладывал и потом тратил с одноклассниками в заведениях.
0: В серьезных уже, да, по-взрослому.
2: Громко звучит.
0: Уже не на сладкое, понимаешь?
2: Да.
0: Анюта пишет: в начальных классах с подругой продавала газеты 4 канала. Утром рано ездили, покупали и продавали.
3: Помню, помню.
0: Я деньги тратила на продукт, так как жили бедненько, и любила тогда стряпать тортики из быстрой смеси.
2: Прикольно.
0: Смесь такая продавалась, я помню. Ну, как условно говоря, заливаешь водой, перемешал и в духовку, и все.
2: Сейчас
0: у тебя
2: тоже такие
0: форму
2: есть,
0: и торт, да?
2: Да?
0: Здорово. Ну что, успевая нам написать свои сообщения в четверг воспоминаний, на что ты тратил свои карманные деньги в детстве, прислай свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же находится наш канал, и пиши в группу ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас за одно из сообщений вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс на Джем FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Продолжая дорожную тему, в Нижнем Тагиле аварию такси и трамвая устроила женщина, никогда не получавшая прав. Как рассказали в ГАИ, на Ленинградском проспекте вечером в среду Volkswagen не уступил трамваю, поворачивая налево. В ходе разбирательства выяснилось, что машина была в аренде для работы в такси. В отсутствие арендатора 27-летняя женщина решила съездить на автомобиле в магазин, не имея при этом навыков вождения и знаний ПДД. Народные консервы возвращают популярность в России. По данным ритейлеров, в магазинах с начала года на четверть вырос спрос на маринованные помидоры и огурцы. Также в списке консервов, часто приобретаемых россиянами, килька, шпроты, кукуруза и зеленый горошек. В топ-листе также тушенка и кабачковая икра, пишет Лента.ру. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, солнце светит, прекрасное бабье лето продолжается. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет прохладный, северо-западный, 4,9 метра в секунду, а вот температура днем поднимется до плюс 16 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM
3: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Подводим итоги темы утра. Среди всех сообщений, которые вы нам прислали, их пришло огромное количество. Разыграем, вручим за одно сообщение сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Ну а сегодня у нас был четверг воспоминаний. Спрашивали мы тебя, на что ты тратил свои карманные деньги в детстве. Почитаем сообщения, которые еще пришли.
1: Света написала, после школы гуляла в радиусе 200-300 метров от дома.
2: Да, очерченная территория.
3: Датчик там у нее был.
0: Смешно.
1: В его границы этого радиуса попадали рынок, магазины промтоваров, молочный, хлебный, киоски с мороженым и Союз Печать.
0: Вот.
1: Брала семечки, пирожки с повидлом за 5 копеек, мороженое сливочное, либо пломбир. Вкуснющий до дома, конечно же, хлеб еще брала, вкуснющий до дома, конечно же, без корки приносила, ну, как и все мы. В Союз Печати брала красивые открытки и календарики. До сих пор несколько сотен штук храню в коробке в шкафу.
2: Несколько сотен?
1: Да. В магазине промтоваров был отдел сувениров, вообще отдельная тема. Ходила туда как в музей, рассматривая каждую мелочь. И если что-то очень хотелось, просила у папы добавить денежек.
2: Угу. У меня, кстати, мама в детстве тоже собирала. У нее до сих пор коллекция осталась именно вот фотографии советских артистов.
1: Были такие коллекционеры.
2: Кадры из фильмов, вот эти вот все. По-моему, до сих пор где-то лежат.
0: Открыточки, да?
2: Да.
0: Еще одно сообщение пришло от Оли. Привет всем. Про карманные плохо помню. Вот как-то меня мама отправила в магазин с черным круглым хлебом. Вот это я помню. Я пришла в магазин, посмотрела на хлеб и думаю, а зачем нам хлеб? Я же хлеб не ем. Ну, а то, что папа с мамой ест, я об этом я не подумала. В общем, на эти деньги я купила себе конфет.
2: Правильно.
0: А еще как-то в деревне меня и брата отправили на молокозавод за молоком, ну и также за хлебом и булочками. Мы-то все купили в тот раз, но не донесли до дома. По пути домой мы съели абсолютно все. Пришлось взять снова деньги и снова идти. Представляешь, второй раз тоже все съели. Бывает такое. Я, кстати, утром сегодня рассказывал про то, что мы тратили деньги на конфеты белые такие, которые...
1: Как мел, сказал, да.
0: Мне несколько человек написали, конфеты назывались «Парварда». Это восточные сладости, и вот, и делается там как-то из сахара. Есть просто белое, есть там с вкраплением. Ну, мне просто белые нравились. Mm-hmm. Спасибо, что написали, напомнили. Возможно, где-то сейчас они также продаются. Давно, кстати, не видел. Надо, наверное, в восточные сладости зайти, там посмотреть. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Кристины. Мне в школьные годы давали деньги на обеды, только 30 рублей. На них можно было купить в столовой полноценный обед с выпечкой, компотом, но с одноклассницей мы брали макарошки с подливой. А подлива такая вкусная, с кусочками морковки, иногда даже попадались кусочки мяса. Обедали мы просто и бежали во время перемены в небольшой торговый пятачок, на пятачок рядом со школой. Там стояли торговые палатки такие полосатые, в которых продавалась всякая всячина. Жвачки, лафис, бумер, хладок, шоколадки и прочие. Помню, доллар тогда был 4 рубля, и сникерс также стоил 4 рубля. Мы еще шутили, что сникерс за доллар покупали. Так вот, наберем этих жвачек, сидели на уроках с полным ртом, соревновались, у кого больше пузырь будет. А еще недалеко была мастерская при школе, там стоял автомат с газировкой. Один стакан на всех, отсутствие каких-либо мыслей о болячках и безумно вкусная газировка за 5 рублей. Рынка этого давно уже нет, школа стоит, туда пошли мои дети, рассказываем иногда свои истории, проходя мимо. Здорово.
1: Классно.
0: Теплое сообщение такое, Кристина, вручаем и тебе сегодня наш главный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». И огромное спасибо всем, кто писал сегодня нам в тему утра.

0: пропал. 11:30 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Мой заголовок будет полезен тем, кто сейчас ищет работу. Очень полезен.
0: Ну, есть такие люди.
1: Оказывается, у представителей кадровых служб есть свои ред-флаги, которые они используют во время поисков сотрудников.
0: А, то есть сейчас ты расскажешь нам про то, что лучше не делать.
1: Да, что не нравится тебя... в резюме.
2: Да, да. За что не берут
1: космонавта. Кстати, это видно по резюме.
0: Давай.
1: Один из сервисов поиска работы провел опрос. Выяснилось, что за год количество работодателей, которых ничего не раздражает в потенциальных сотрудниках, уменьшилось на 10%. Угу. То есть раздраженных больше стало. Многим HR-ам не нравятся в резюме конкретные слова и словосочетания. Половина участников считает ред-флагом неграмотность. Так. Также подбешивают фраза «зарплата по договоренности», хотя чего-то конкретного. Угу. Незаполненные разделы резюме, все заполняйте до конца, честно пишите. И шаблонные сопроводительные письма. Это тоже, многие скачивают их из интернета, делают с помощью ИИ, это все заметно.
0: Не работает.
1: Да. Опрошенные назвали красными флагами слова «многозадачность», «стрессоустойчивость», «ответственность» и «коммуникабельность». Но я думаю, это имеется в виду, что за этими словами ничего не стоит конкретного.
2: Непонятно,
1: никаких
2: да?
1: Непонятно. Кейсов. То есть приводить примеры обязательно, про свои выполненные задачи какие-то рассказывать, свои результаты, достижения и так далее. Они просто общими словами говорят, и потом это не воплощается в жизнь.
2: То есть поподробнее о себе и желательно правду.
1: Да, ты прав.
0: Персонализация называется.
1: Абсолютно. Замыкает рейтинг самых раздражающих качеств – это легкообучаемость и нежелание решать вопросы по телефону. Ну, кстати, вот сейчас зумеры вообще по телефону не любят общаться. И это, кстати, работодателей стало раздражать.
0: Надо, чтобы общались.
1: Да, хотят все общительных. Ну, еще интересно, что некоторые компании уже не готовы рассматривать резюме соискателей, которые хотят работать удаленно.
0: А еще, мне кажется, в резюме можно добавить «улыбаюсь людям».
1: Да,
0: приветливость. Доброжелательность, приветливость. Да. Тоже, мне кажется, скрасят, да?
1: Угу.
0: Хотя вдруг у них какая-нибудь серьезная компания, где ни в коем случае нельзя улыбаться.
1: И штрафы за улыбки.
0: Да, такое
1: ужас.
0: Тоже.
1: Ужас.
0: Иногда приходишь в некоторые места и думаешь, что там как раз таких сотрудников и набирают.
1: Да, бывает.
0: И
1: ну, мы не такие.
0: Хочется сразу оттуда поскорее уйти. Ну что, если вдруг информация для тебя полезна, то удачного устройства на работу.
1: Да, классного поиска.
0: Да, это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске в Полевском сейчас плюс 7, в Асбесте плюс 8, в Туринске плюс 10 градусов.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: 102.5. «Джем ФМ».

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, с вами утренняя джимнастика. Уже 1-октябрьская, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Ну и сразу же отличные новости с сегодняшнего дня. С 1 октября радиостанция Джем-ФМ вещает с 6 утра.
1: Ура!
0: Едешь на работу или спешишь на учебу ранним утром, тогда включай нас на 102.5 FM в Екатеринбурге, либо онлайн заряжайся отличным настроением и классной музыкой на весь день.
2: А между прочим, онлайн мы вещаем круглосуточно.
0: Красота. Ну что?
1: Очень символично. Сегодня Международный день музыки. Мы стали вещать пораньше.
0: Да, на час больше.
2: Поздравляем всех.
1: Да.
0: Так, какие еще праздники, кстати?
1: Сегодня еще Международный день кофе. Какой ваш любимый?
0: Слушай, ну, меня зависит на самом деле от того, где я пью этот кофе. Мне очень нравится капучино. Но вот здесь у нас, мы недалеко пьем в нашей кофейне, я там беру американо, мне тоже страшно нравится.
2: Мне нравится молотый.
0: А еще мне нравится дома мой самодельный, где я отдельно там взбиваю молоко, потом добавляю...
1: Там капучинатор, сиропчики у тебя там, вообще своя станция
0: кофейная. Это
1: в
0: субботу, воскресенье просто самый топ.
1: Ой, классно. А сегодня еще Всемирный день какао и шоколада.
0: Ура!
1: Вообще все собрались.
0: Можно кофеек с шоколадкой.
1: Да, ваша какая любимая? Молочная, горькая?
0: У меня по-разному, опять же, мне нравится, чтобы с орешками были. Иногда я могу молочные, но и горькие тоже нравятся.
1: А я недавно поняла, что мне очень нравится шоколад с соленой карамелью. Очень классно сочетается.
0: Да, сочетание прекрасное. У меня есть одна фабрика любимая, которую я покупаю именно этой фабрике шоколад.
1: Придерживаешься.
0: В горошек поклонник. Такая, мне очень нравится. Да.
1: Хорошо, мы поняли. Мы поняли твои знаки.
0: Так, ну что, все, давайте еще скажем, что у нас есть мессенджер Макс, в который ты уже прямо сейчас можешь отправлять привет и поздравления, поднимать настроение коллегам, друзьям, родственникам, знакомым, ну или просто поздравить, например, с днем рождения. Красота же.
1: Красота.
0: Плюс 7-932-020-102.5. Отправляй. Можно и голосовые записывать. Ну а появится диджей Дэн совсем скоро, который будет все это зачитывать для вас в течение всего дня. Отзовись, порадуй. Ну а Яна Ефимова делится свежими историями. Всем желаем отличного 1 октябрьского денечка.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Отсрочку от призыва без визита в военкомат в России получили более 350 тысяч человек. Об этом 1 октября сообщили в Организационно-мобилизационном управлении Генштаба. Также плюсом обновленной системы называют проактивное предоставление таких отсрочек. Речь идет о сведениях о студентах, многодетных отцах и IT-специалистах, которые поступают из госорганов или от работодателей. С начала года призыв в армию в России стал круглогодичным, при этом 1 октября и 1 апреля названы официальными датами отправки срочников в войска. В центре Екатеринбурга завершилось лето на площади. Последним днем работы фестиваля стало 30 сентября. По данным организаторов площадки, за летние месяцы на площади 1905 года прошло более 20 турниров, а в падл сыграли около 3000 человек. С 1 октября площадку будут разбирать и готовить площадь этого года к следующему сезону, пишет «Коммерсант Урал». Хоккейный автомобилист накануне вечером выиграл у «Лады». Встреча на УГМК-арене завершилась со счетом 3-1. Это вторая подряд победа екатеринбургского клуба с момента старта сезона. Домашняя серия автомобилиста продлится до 6 октября. Следующая игра против «Амура» состоится уже в ближайшую пятницу, 2 октября. Эксперты рассказали, как выбрать цветы на День учителя. В подарок педагогам рекомендуют выбирать букеты в теплой цветовой гамме, которая соответствует осени. Для этого хорошо подойдут хризантемы и гортензии, дополненные ветками рябины и сухоцветами. Также эффектно в букетах будут смотреться георгины и астры. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02. С бортом солнечное, плюс 14. На сегодня первый день октября. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. Ну а в течение дня 14-16 тепла.

0: А на нашем календаре 1 октября, четверг. Ну, ключевое, мне кажется, здесь все-таки предпоследний рабочий четверг, потому что завтра пятница. Ну и в целом, заоктябрить, стартануть удачно и с хорошим настроением. Ну а хорошая музыка, как всегда, с меня. Зовут Диджей Дэн, всем большой привет. На подходе Набу и Муния, затем Егор Крид, Артик Асти. Ну а первыми в списке Джейган и Юлия Савичева на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис маркета Remax и remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, ОГРН 114-660.

0: больше нечем.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова раскрыла свою самую желанную мечту. В интервью журналистам певица рассказала, что у нее бешеный рабочий график. Из-за обилия дел она редко ходит на свидания, хотя безумно желает встретить того самого любимого человека. Ее главная мечта и цель – это создание крепкой и дружной семьи. Оля прокомментировала, цитирую, «Любовь – это моя цель навсегда, и сейчас, и потом – любовь и семья». Как пишет Супер, при этом артистка не пытается казаться безупречной и сознательно разрешает себе ошибаться. По ее словам, даже если смысл урока пока не до конца ясен, каждая ошибка – это ценный опыт. Поклонники знают, что Бузова иногда воспринимает все слишком близко к сердцу, а потому незрелый мужчина может легко ранить ее сердечко. Фанаты искренне желают Оле простого женского счастья. Отмечу, что Ольге Бузовой 40 лет. Недавно она стала тетей. Оля, прилетай в Екатеринбург. Так уж и быть, найду тебе здесь жениха. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге, в центре города солнечно и пока плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, без осадка, ветер северо-запада 4-9 метров в секунду. В течение дня 14-16 выше нуля.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Жизнелюбка Мари Краймбери, Ренат Джимов. Ну, все-таки хорошо, когда нравится жить. Ну, а поводов, чтобы улыбалась и нравилась, можно найти уйму. Было бы желание. Побольше того, что нравится тебе сегодня, в предпоследний рабочий. Ну и точно лишней музыка хорошая не будет. Продолжаю снабжать, зовут меня Диджей Дэн. На подходе пицца и Доллс, еще раньше Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Мика на Джемов.

0: новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообщался с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи вечером в четверг. Глава государства поздравил губернаторов и глав республик с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Среди субъектов, где жители выбирали новое руководство, Белгородская и Брянская области, Тыва, Чечня, а также Мордовия и несколько областей Центральной России. Владимир Путин призвал взаимодействовать со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, а также общественными и волонтерскими объединениями. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С Земли экипаж МКС инструктировали бренд-шефы ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 14. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 4,9 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-16 выше нуля.

0: Бабочки в животе, розовые очки, с конфетно-цветочным периодом, с влюбленностью, французский дуэт Моджо на GMFM. Ну, вкупе с любовью, тебе удачи в рабочих процессах, задачах. Все-таки рабочий четверг продолжается. Начал первого в Екатеринбурге, у микрофона я, диджей Дэн, ну и здесь на GMFM только хорошая музыка. Скоро елка, затем Нюша и Кинг-Конг, ну а подхватит музыкальную эстафету на GMFM. Добро.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Телефон рекламной службы GMFM.
5: 235-0905.
2: 235-0905.
5: GMFM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. GMFM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лолита назвала себя диктатором в отношениях. Певица без стеснения рассказала о том, что выступает в роли домашнего тирана. Она обожает диктовать собственные условия в отношениях. Она признается, что считает это частью своего неизменного характера. Лолита прокомментировала: «Я диктатор. Так исторически сложилось, что я кормилица семьи, следовательно, я диктатор. И я, если что-то оплачиваю, то будьте добры за мой счет вести себя так или так. Это разрушает человека рядом со мной. Это принижает партнера. Но я не могу быть другой». По данным Супер, иногда звезда все же осознает свои ошибки. Но вот работать над ними не особо хочет. Отмечу, что Лолита Милявская была замужем уже 5 раз. Но мы-то знаем, что Лолита – дама с характером. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом по-прежнему солнечно и пока плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Без осадков, ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. В течение дня хорошо. 14-16 тепла.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: сильный иду ко дну.
1: Если ко дну, тону, то только так, как белорусские влюбленные. Халифлайм на Джем ФМ, и вообще любовь пусть не мешается, только лишь помогает. Она же крыляется. Летим дальше по рабочему четвергу. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро не лето, Олег Майами, Леш Свик, затем хули-моли. Ну а подхватит эстафету на Джем ФМ глюкоза.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГУ Яков Силин. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на 23,5 миллиарда долларов. Свежую статистику индекса миллиардеров опубликовал Bloomberg. Наибольшее снижение состояния произошло у Михаила Прохорова. Далее идут глава Норникеля Владимир Потанин и миллиардер Алишер Усманов. В октябре любителей астрономии ждут сразу два звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды – будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 13.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечно и плюс 16. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 7-9 выше нуля.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Джим Керри тайно женился. В сети активно обсуждают тайную свадьбу известного голливудского актера. По данным инсайдеров, Джим Керри официально вступил в брак со своей давней возлюбленной Минха. Пара тщательно скрывала эту новость. Как пишет Супер, на торжестве не было папарацци, а супруги не стали раскрывать подробности церемонии и делиться личными кадрами. Поклонники рады за актера и отмечают, что Джим прекрасный и любящий партнер. А отношения с Минха подарили ему настоящую искренность и уверенность в завтрашнем дне. Впервые пару заметили вместе в феврале 2022 года. Они выходили с благотворительного комедийного шоу. Минха – творческая личность. Она живет в Лос-Анджелесе и работает в нескольких амплуа – актриса, сценарист, художник и монтажер. Отмечу, что Джим Керри старше возлюбленной на 32 года. Пускай будут счастливы. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половину второго в любимом Екатеринбурге, в центре города солнечное плюс 16. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 7-9 выше нуля.

0: А ты можешь своей любовью поделиться, а также приветами и поздравлениями, и вообще всем чем угодно. Ну, конечно, наше общение на JamFM за весь параду. Я здесь на месте в твоем распоряжении. Пользуйся. Наше общение зависит порадой. Макс плюс 7 932 020 102.5. Можешь писать в группе JamFM ВКонтакте, пожалуйста, и сайт radio.jamfm.ru. Весь твой позитив обязательно зачитываю. Звучит здесь, на волне 102.5, и на сайте radio.jamfm.ru. Онлайн-вещание работает. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Филатов и Кэра, затем Мари Краймбери. Ну а подхватит музыкальный нон-стоп на JamFM Боб Синклер.
1: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-800-308-48.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: Казанова!

0: Эдди, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Нексті на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян под видом звонков из военкомата. Аферисты убеждают жертву, что ей якобы необходимо записаться на прием, чтобы уточнить данные или заменить документы. Далее поступает просьба назвать код из СМС, который якобы является номером электронной повестки. В МВД напомнили, что активно пользоваться этой схемой начали с приближением 1 октября, которое было традиционной датой старта осеннего призыва. В полиции добавили, что настоящий военкомат не звонит призывникам с требованием встать в электронную очередь. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет свой маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через самый центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется, пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Звезды российского футбола встретятся с болельщиками в преддверии матча «Россия-Намибия». Площадкой открытой встречи 2 октября станет «Веермолл». Кроме Олега Шатова, в Екатеринбурге с болельщиками пообщаются и другие амбассадоры сборной России. Это Денис Глушаков, Роман Широков и Руслан Пименов. Начало встречи в 19:00, сообщили в футбольном Урале. На акулу, застрявшую в канале Пусана, приехали посмотреть 600 тысяч человек только за одни выходные. Морская хищница оказалась выброшена волной в канал южнокорейского порта. Освободить ее и выпустить обратно в океан пока не удается. Два дня назад береговая охрана и другие ведомства развернули суда, чтобы направить струю воды и подтолкнуть акулу к открытому океану. Но эта попытка спасения не удалась. Теперь чиновники планируют использовать сети, пишут СМИ. Официальный доллар на сегодня 83.56, евро 94.88.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 14.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 16. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 7-9 выше нуля.
0: Джем ФМ. 102.5. Джем ФМ.

0: Как завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть! Отзывчивые, радостные, с пожеланиями. Всем здравствуйте! Можно пожелать? Конечно, можно. Хорошего рабочего дня! Кафе «Гурман», а именно Кристине, Шахине, Любави, Кристине, завпроизводства Наталье Викторовне. Классно! Всем хорошего рабочего дня. Ну, вам, девчонки, отдельный привет. От кого? От Светланы это прилетело. Светочка, и тебе тоже хорошего рабочего. Отличных планов на вечер. Улыбочку пошире и погромче. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я

0: Шем ФМ.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Тарифы ЖКХ выросли в Екатеринбурге с 1 октября. Повышение составило 12,9%. В платежках за октябрь вырастет стоимость холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроэнергии, а также газа и вывоза мусора. Об этом пишет портал 66.ru. Тариф на содержание жилья проиндексируют с ноября и повысят цену на 13,5%. В соседней Челябинской области на федеральных трассах вводят временное ограничение движения с полуночи 2 октября. Транспорту запретят проезд сразу на двое суток до полуночи 5 числа, это понедельник. Сообщение опубликовал Росавтодор, что стало причиной вводимых ограничений и будут ли перекрытия тотальными, пока не уточняется. Среди версий называют возможный визит в Челябинскую область президента России Владимира Путина. Об этом пишет портал Е1. Дата-сайентисты имеют в России работу с наиболее комфортными условиями труда. Программисты-аналитики по данным SuperJob возглавили рейтинг удовлетворенности условиями работы. На втором и третьем местах – продуктовые аналитики и методологи. В пятерку лидеров также вошли финансовые и инвестиционные аналитики и агенты по недвижимости. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга, по-прежнему солнечная, плюс 16. На завтра, пятницу 2 октября, нам синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 7-9 тепла.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко поступила сразу в два университета. Уже в октябре телеведущая вновь сядет за парту в британской высшей школе дизайна МГИМО. Тодоренко особенно волновалась перед очным собеседованием. Она прокомментировала: «Я очень волновалась перед очным собеседованием для поступления. Наверное, даже сильнее, чем перед некоторыми эфирами». По ее словам, ожидание результатов оказалось отдельным испытанием. После собеседования ей сообщили, что ответ поступит через несколько дней. Однако письмо задержалось. В итоге телеведущая не выдержала и сама напомнила о себе приемной комиссии. Обучение продлится 2 года. Регина отметила, что продолжение образования было ее давней мечтой. Тодоренко хотела учиться в разных странах, знакомиться с людьми с разным опытом и смотреть на мир с разных сторон. Мечты имеют свойство сбываться. Регина, мы тебя поздравляем! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина четвертого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 солнечно. На завтра, пятницу 2 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 7-9 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть именно такие, кто выходит на связь. Большой привет Дмитрию Викторовичу. И пожелайте, пожалуйста, всем хорошего настроения нашим сотрудникам. Да, пожалуйста, с удовольствием хорошего настроения. И отдельный большой привет Сималенду. От кого, не знаю, но здорово. С днем рождения подругу Валентину. Подругу, не скучай, завтра отметь. Тоже без автографа. Но в любом случае, да, завтра замечательный день, пятница. Ну, всех именинников, у кого сегодня 1 октября, с днем варенья.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове

лишь чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Кремле анонсировали важные заявления Владимира Путина на Валдае. Президент выступит на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. Участие Путина в заседании клуба начнется после 16 часов по московскому времени. Стрельбу и взрывы услышали сегодня жители Виза в Екатеринбурге. В районе Крауля был замечен столб черного дыма. По словам горожан, над площадкой базы ОМОН пролетел вертолет. В пресс-службе Росгвардии успокоили и рассказали, что причин для паники нет. Сегодня на базе проходят учения, пишет Ядин. В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик. Подросток ушел на прогулку 29 сентября около половины шестого вечера и не вернулся. За это время поступали свидетельства, что мальчика видели в разных торговых центрах, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Фото и приметы ребенка есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кто что-то знает о нем, просят связаться с полицией или поисковиками. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Напомню, еще две недели назад килограмм картошки в среднем стоил почти 60 рублей, капуста 40, морковь 55, свекла почти 50. Грету Гарбо воскресили с помощью искусственного интеллекта для рекламы подшипников. Знаменитая актриса рекламирует продукцию шведской компании SKF. Гарбо впервые снялась в рекламе этого производителя еще в 1921 году, еще до того, как стала мировой звездой Голливуда. Один из родственников, управляющих наследием актрисы, признался, что был ошеломлен, увидев ИИ-версию своей двоюродной бабушки, хотя и остался впечатлен качеством исполнения технологии. Доллар 83.56, евро 94.88.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем от 7 до 9, выше нуля.

0: заявила, что человек на любом континенте имеет душу, чувства и свои мечты. А она только рада ему в этом помочь. И правильно, кому какое дело. Главное, что жизнь человека стала намного лучше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангри-Ла», солнечное в центре города, плюс 17. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь. Ветер в переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем уже 7-9 выше нуля.
1: Реклама.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
1: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
5: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита!

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

А у нас наоборот, пусть все получается. И, конечно, 100% хэппи-энда, если говорить про рабочий четверг, он потихонечку закругляется. Ну, а если про нас, то в ближайшем будущем все хорошо и интересно. В 17.00, как всегда, стартует вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе. Не пропусти. Хорошего вечера, Екатеринбург, и вообще, где бы ты ни находился. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро «Невеста», затем Элтон Джон и Дуа Липа. Ну, а прямо сейчас «Отпетые мошенники» на «Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Так, максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000. Вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, МРОТ и так далее. Алексей Орлов подтвердил, что уходит из мэрии. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Но, по словам главы города, далеко он не уедет, и его дальнейшая жизнь будет связана с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет, цитирует Орлова Урару. Напомню, мэр Екатеринбурга был избран депутатом регионального ЗАГС-собрания. Частный дом в Екатеринбурге стоит в среднем 7,5 миллионов рублей. Об этом заявила руководитель Центра аналитики одной из компаний недвижимости Ирина Пашковская. По ее словам, средняя стоимость продаваемых земельных участков около 2 миллионов рублей. Эксперты говорят, что в последнее время наблюдается небольшое снижение цен на этом рынке. В октябре любители астрономии ждут сразу 2 звездопада. Первый из них – Дракониды. Можно будет наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один – Ориониды. Будет видно 21 октября. В то же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Демонтаж продлится 2 недели. Вакцина от аллергии на пыльцу березы будет доступна россиянам уже в этом месяце. Привить на первом этапе планируют до 60 тысяч человек. Доллар 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, пятницу, 2 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше 0.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17:05 за окном в центре города, плюс 17, сегодня действительно жара. Сегодня 1 октября, вернее, продолжается 1 октября, и как-то даже логически подходит к своему концу. Но зато вечером я всегда с вами, меня зовут Миш Киселев, и сегодня я с тобой с 17:00 до 19:00, собственно, как и каждый день, с понедельника по пятницу, в вечернем шоу «Джем без правил». Сегодня есть вопрос, который, ну, хочется обсудить, потому что четверг — это все-таки маленькая пятница, но мы не можем отдыхать так, как в пятницу, знаете, там до полуночи, до двух, там, до трех, до четырех. Хотя, конечно, можем, но мы знаем, что у нас будут с вами последствия. Сегодня хочется поговорить о том, чем можно поразвлекаться дома. А в данном случае расскажите мне одну историю, ну или историю, которая связана с вашими посиделками, благодаря чему они получаются веселые. Ну, возможно, один из этих элементов — твои любимые настолки. Вот во что ты любишь поиграть? Я пытался вспоминать, что у меня было. Значит, в детстве, естественно, с дедушкой в карты 100%. Но я всегда проигрывал, потом шахматы, значит, вот с дочкой мы тоже иногда играем в шахматы, достаточно редко, но играем, надеюсь, что скоро мы купим все-таки себе эти шахматы и будем уже более яро проводить, собственно, вечера. Ну а сейчас вот я задумался о том, что мне очень нравится мозаика, очень, я люблю собирать вот с детьми, особенно какие-то маленькие мозаики, которые они покупают, там 50 деталей, но мы как-то с семьей купили большущую мозаику, я не помню, порядка 6000, по-моему, деталей, так в итоге и не собрали. Потому что она была невероятно сложной. Там, знаете, вот эта палитра цветов от белого к черному. И непонятно, где меняются вот эти оттенки. То ли это оранжевый, то ли это красный, то ли это коралловый. Но, с другой стороны, прекрасно провели несколько вечеров. А теперь хочу узнать, как же вы можете скоротать, быть может. Даже сегодняшний, кстати, вечер приедете, поиграете. И это будет прикольно. В конце этого часа я подведу итоги и определю, кто сегодня получает билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябки. Кто же? А вот и узнаем. Поэтому пишите свои любимые настолки. Куда? Можно в личку. +7 932 020 1025. Также канал в Максе называется Радио Jam FM Екатеринбург. Ну или в ВК уже висит пост. Поэтому заходите туда, оставляйте свои комментарии. Давайте делиться лучшими настолками. Ну, по крайней мере, если не для этого вечера, ну, к выходным там все точно подтянутся. А дальше у нас музыка, body talk. Или в данном случае давайте поговорим с телом. Ну, а как по-другому? Музыка умеет только так, тем более здесь, на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: В Екатеринбурге. Итак, самое загруженное, о коих сообщается Россия Яндекс.Карты. Космонавтов от индустрии до Заречной, ИКАТ от 16 км до Березовского тракта, Сибирский тракт от Восточки до Базового переулка, Артинская стоит от Книжного переулка до Ромаверская, Шевская, Тепличный до Космонавта, автор

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут, за окном в центре города плюс 17. Начинаю читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе на вопрос. Сегодня мы поговорим про твои любимые настолки, настольные игры, потому что мне в сообщениях уже пишут немножко с другим, вы знаете, исполнением этого слова. Но мы сейчас говорим про настолки. Это те игры, в которые можно поиграть, например, вечерком. Значит, Юля нам написала сначала какое-то растение, похожее на рябину. Я думаю, в это не играют. Юля говорит, монополия. Вот монополия, соберемся всей семьей и часа на три улетели. На природу брать самое то. Да, монополия — это легенда. Я помню, в какой-то момент жизни, в студенческие годы, мы играли с друзьями уже в такую, ну, я бы сказал, современную какого-то кроя игру, потому что у нас были карточки. Но, честно, жутко неудобно. Жутко неудобно. Классическая версия гораздо круче, когда у тебя кэш на руках, и все, пошел покупать эти домики, какие-то оранжевые или бриллиантовые вот эти домики. Вот это было интересно. Да, деньги в руках, и понеслась. Тимофей нам говорит, вообще нравится денежный поток. Вот тебе, пожалуйста, управляем этим денежным потоком, я надеюсь, только с позитивной и с какой-то такой возрастающей финансовой энергией. Ната нам пишет, конечно, patchwork. Если вы не знаете, что такое patchwork, простыми словами, это такой вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие всяких, ну, таких разноцветных лоскуточков. И она говорит, что мне это подсказала племянница, подсадила меня, и, в общем, все. Теперь мое лоскутное одеяло, которое мы сшили, прикольно. Это действительно какая-то такая вещь, которая объединяет и, во-первых, ну, наполняет какой-то определенной энергетикой, когда вы уже видите готовое изделие перед вами, а если вы им еще и пользуетесь, ну, просто нет цены. А у нас есть цена вашего сообщения лучшего на сегодня. Это билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Через 10 минут в студии будут свежие истории. Ну и потом продолжу читать ваши сообщения. Поэтому пишите любым удобным способом для вас. А пока здесь на Джем ФМ Эд Ширан. Азизам.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тёщи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Ольга Бузова раскрыла свою самую желанную мечту. В интервью журналистам певица рассказала, что у нее бешеный рабочий график. Из-за обилия дела она редко ходит на свидания, хотя безумно желает встретить того самого любимого человека. Ее главная мечта и цель – это создание крепкой и дружной семьи. Оля прокомментировала, цитирую, «Любовь – это моя цель навсегда, и сейчас, и потом – любовь и семья». Как пишет Супер, при этом артистка не пытается казаться безупречной и сознательно разрешает себе ошибаться. По ее словам, даже если смысл урока пока не до конца ясен, каждая ошибка – это ценный опыт. Поклонники знают, что Бузова иногда воспринимает все слишком близко к сердцу, а потому незрелый мужчина может легко ранить ее сердечко. Фанаты искренне желают Оле простого женского счастья. Отмечу, что Ольге Бузовой 40 лет. Недавно она стала тетей. Оля, прилетай в Екатеринбург. Так уж и быть, найду тебе здесь жениха. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: На завтра пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем ФМ.
5: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17:39, за окном плюс 16. Продолжаю читать ваши сообщения, которые вы сегодня присылаете в ответе на вопрос: какая твоя любимая настолка? Настольная игра, в смысле. Анна нам говорит: моя любимая настолка — это старое доброе лото с карточками и бочонками. Как меня тоже откинуло лет, наверное, в 5-6, когда мы с дедушкой, с бабушкой играли. Было невероятно круто, потому что у них вот, Аня нам говорит, есть мешочек с монетками, которые уже вышли из оборота. Всем играющим, значит, она раздает начальный капитал, потом делают ставки. Суть в чем? Нужно закрыть первую строчку, две строчки или три строчки. Соответственно, кто закрывает, тот побеждает. А еще, говорит, монополия. Вот ей нравится, например, именно с банковской карточкой. А я говорил, что мне нравится, когда наличка в руках. Как-то сердцу ближе и приятней. Леш нам говорит, очень любим большой компании играть в бомбу. Вытягиваем карточки, там несколько, значит, последняя и первая буква, нужно подбирать слова к ним и передавать игрушечную тикающую бомбу. На ком она взорвется, тот, соответственно, и проиграл раунд. Очень весело, потому что люди придумывают необычные слова, а иногда даже несуществующие. Света говорит, а я люблю в нарды. Играем с мужем после работы пару партий или выходные. Очень хорошо расслабляет. Мне кажется, вот я как-то нарды до сих пор не могу для себя интерпретировать как игру. Я знаю, что она невероятна. Очень много людей любят в нее играть. И она действительно интересна для них. Но для себя я, в общем, до сих пор не могу разобраться в правилах, но опять же, давайте будем честны, меня никто и не учил, быть может, один раз попробую, и как-то затянет, и можно коротать вечера, но это, получается, супругу надо тоже учить, а у нее дети, ей есть чем заняться, а одному мне в нарды играть, ну, как-то несподручно, хочется, конечно, какую-то компанию. Ну и компания у вас — это я, меня зовут Миш Киселев, а через 10 минут подвожу итоги и узнаем, кому достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. 10 минут и узнаем победителя.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время подводить итоги, кто же сегодня победил. И есть у нас победитель, и это Аня. Ань, привет тебе.
3: Да, привет, привет.
2: Чем занимаешься?
3: Везу ребенка на тренировку в бассейн.
2: А ты сама не плаваешь, что ли? А так бы на пару, красота же.
3: Он еще маленький, поэтому пока самостоятельно.
2: Он маленький, а ты любишь, как бы, чтобы люди уже были профессионалы, правильно? На что-то надо, на желание играть, например, плавать, вернее.
3: Ну, поглубже, чтобы было, не по пояс.
2: Согласен. Мы сегодня говорили про настольные игры. Расскажи про свою любимую.
3: Ну да, как я уже написала, моя любимая настольная игра – это лото. Старое доброе лото, когда раздаются карточки. Каждая цифра обозначает свое, там и дед 90 цифра, и 77, туда-обратно 69, то есть каждая цифра складывается какая-то своя такая интерпретация.
2: Да, соглашусь.
3: И вот так вот играем целой семьей, это же здорово, объединяет разные поколения. Все от мала до велика знают цифры, поэтому можно
2: Согласен.
3: Играть всей семьей.
2: Вы смотрите, как Анна, у нее какой такой продуктивный подход, от мала до велика, все знают, какие-то приколюшки там каждой цифры раздают. Ладно, поздравляю тебя, сегодня твоя игра приносит тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. На правах рекламы хочу тебе сказать, чтобы ты приготовилась к невероятному путешествию в мир цирка, где классические номера встречаются с современными технологиями. Шоу «Голограмма». Программа — это яркие выступления, удивительные превращения и атмосфера настоящего праздника для всей семьи. Гастроли проходят до 11 октября на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Ань, решила, с кем пойдешь?
3: Конечно, с любимой семьей. Как же без них?
2: Кто вечерами играет с тобой в лото, тот обязательно должен там появиться. Ну а теперь давай на счет три кричи «Ура!» Раз, два, три...
3: Ура! Спасибо, Джем ФМ!
2: По-другому и быть не может. Прекрасного тебе вечера и отличной водной тренировки. Ну а теперь для всех и каждого подарок. Это Denzel, You Spin Me Round. Ну там дальше просто подпевайте, наслаждайтесь. Потому что музыка на Джем ФМ, она объединяет людей.

0: гості на Jam FM.
1: Добрый вечер. Важное заявление Владимира Путина анонсировали на заседании клуба «Валдай». Выступление президента, которого ждет весь мир, начнется после 16 часов по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Коммунальные тарифы выросли в Екатеринбурге с 1 октября, повышение составило 12,9%. В платежках за октябрь вырастет цена холодной горячей воды, отопления, электричества, газа, вывоза мусора. Дождь с мокрым снегом пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Такая погода продлится несколько дней. В горах возможно установление временного снежного покрова, сообщает Уралгидромет. Свердловские санатории стали российским брендом. Госреестр пополнил бренд курорты Урала. Как рассказали в региональном Минздраве, туда включены 5 свердловских здравниц. Это Обуховский, Курьи, Маян, Нижний Сергей и Самоцвет. Также все они будут представлены под одним названием. Бренд будут развивать, при этом повысится и индивидуализация, и узнаваемость, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Платформа «Макс» запустила новый инструмент монетизации для авторов. Как сообщает пресс-служба сервиса, владельцы публичных каналов теперь могут принимать пожертвования от подписчиков за свой контент. Для активации этого инструмента нужно воспользоваться функцией чат-бота ВК-донат. Подписчики могут поддерживать авторов, перечисляя суммы вплоть до 10 тысяч рублей. Число таких операций не имеет ограничений. Доллар 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 5 минут, за окном плюс 13 градусов. А теперь планы на вечер. Куда мы еще с вами успеем сходить? Начнем с первого. Это органный блиц-концерт. Пройдет он в Свердловской филармонии в 19.00 сегодня. Вы знаете, это формат для тех, кто впервые идет на органный концерт, потому что будут самые известные органные шедевры. Начните знакомство с королем инструментов, с настоящей органной классики. Лучше места не найти. Едем дальше. Если вы ценитель кино, то приглашаю вас на фильм под названием «Девятая планета». А там кто? Там Юра Борисов. Значит, как будто бы уже будет хорошо. Немножко о фильме. Значит, после несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивает воспоминание о службе на девятой планете. Это такие, знаете, удивительный пейзаж. База землян, сражения с какими-то чудовищами, друзья и, конечно, любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Но вот сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается, что кто-то скорректировал им всем память. А правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Поэтому приглашаем вас занять этот вечер либо на концерт, либо на кино. Ну а если у вас были уже свои планы, не смеем их менять. Но если вам наш нравится больше, то welcome! Я тебе...

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Remax и на remax.ru. ООО Remax, шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы.

0: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действует для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Где пробки?
5: Прям по курсу смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от Индустрии до Заречная, Декабристов, Сибирский тракт, от Бажова до переулка Активистов, ЕКАД, от реки Березовка до Березовского тракта, а также от моста через железную дорогу до 16 километра. Постоим на Шевской, от Тепличной до Космонавтов, на Артинской, от Нижнего переулка до Армавирской, на Ленина, от Восточки до Карла Липнихта.
1: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 21 минута, пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды», что помогает нам сделать жизнь легче, но при этом быть интересным собеседником в любое время дня и ночи. Начнем с лайфхака, который поможет вам списывать. Реально, я когда узнал, просто у меня был шок. Значит, если вы напишете шпаргалку на купюре, берите 100 рублей, 500, 1000, неважно. То есть, если вы напишете именно там какую-то записочку, которая поможет вам сдать экзамен, то попытка отнять ее... это будет ограбление, поэтому никто не смеет забрать у вас купюру любым номиналом, поэтому пользуйтесь, это как бы обошли чуть-чуть систему. А теперь в Японии продают сладкую вату. Казалось бы, ну что нового, что интересного, что такого? Ну везде продают сладкую вату, у нас вон в вакуумных упаковочках, каких-то надутых шариках, ну на крайний счет в ведерочках тоже есть. Но не все так просто, потому что продают сладкую вату, которая выглядит почти как шерсть пушистого кота. Она так и продается в такой упаковочке, где кот сидит, ну, как будто бы вот его сфотографировали со спины. На выбор есть рыжая, серая, белая и коричневая версии. А первые дегустаторы остались невероятно довольны. Одна упаковка, ну, стоит порядка 750 йен, если перевести в рубли, это где-то 400 рублей. Но, опять же, если у вас дома вдруг есть питомец, то в целом вы, конечно, тоже можете создавать такую вату, но она будет уже несъедобной. Это только и для юмористической составляющей нашего вечера. Также, как и некоторые артисты, поднимают нам настроение не только своими выступлениями, но и песнями. Впереди у нас Артур Пирожков, как Челентано, здесь на Jam FM.

0: новости для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лолита назвала себя диктатором в отношениях. Певица без стеснения рассказала о том, что выступает в роли домашнего тирана. Она обожает диктовать собственные условия в отношениях. Она признается, что считает это частью своего неизменного характера. Лолита прокомментировала: «Я диктатор. Так исторически сложилось, что я кормилица семьи, следовательно, я диктатор. И я, если что-то оплачиваю, то будьте добры за мой счет вести себя так или так. Это разрушает человека рядом со мной. Это принижает партнера. Но я не могу быть другой». По данным Супер, иногда звезда все же осознает свои ошибки. Но вот работать над ними не особо хочет. Отмечу, что Лолита Милявская была замужем уже 5 раз. Ну а мы-то знаем, что Лолита – дама с характером. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор» кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью, завтра днем 7-9 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam FM.
9: Джем без правил.
8: Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 39 минут. Пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что есть в нашем мире и не может быть иначе. Сегодня поговорим про Лас-Вегас. Что мы о нем знаем? Казино, тусовки, место, где можно действительно прекрасно и ярко провести свое время. А вот, что касаемо ярко. Лас-Вегас-стрип действительно официально признан самым ярким по концентрации света рукотворным местом на Земле, которое отчетливо видно с Международной космической станции МКС. И почему он такой яркий? Соответственно, есть вопрос. Во-первых, плотность иллюминации. Потому что, вот, например, на самой знаменитой улице Стрип собрано больше 30 гигантских отелей и казино. Там мощные прожектора, медиафасады и километры неоновых ламп. Вариант номер два. И почему он такой яркий? Специфика подсветки. Потому что вот свет от здания и гигантских экранов отражается от атмосферы пустыни, создавая мощное световое пятно, фиксируемое космонавтами НАСА со своими камерами. Ну и третье — современные технологии. Появление таких инновационных объектов, как гигантская сферическая арена «Сфера Лас-Вегас» с ее программируемым светодиодным экраном площадью свыше 50 тысяч квадратных метров, делает ночное освещение города еще более футуристичным и заметным. Поэтому Лас-Вегас видно из космоса. А знаете, тут главное, чтобы в сердечке всегда откликалось. Вот мы всегда так, потому что мы — это Джем ФМ и музыка, которая греет нас с вами. Вот елка с нами согласна, потому что она греет счастье, а мы вместе с ней.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18:55. Пришло время сказать вам спасибо за эти 2 часа эфира. Собственно, как каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00 в вечернем шоу «Джем без правил». Меня зовут Миш Киселев, и наши фирмы начали с того, чтобы обсуждали, какие настолки прячутся у вас в шкафу. Ну, назовем это какой-то игровой гардероб. Писали «Имагинариум». Что там еще у нас? Картина по номерам. Это вообще легенда. Можно пропадать вечерами, особенно если купить какую-нибудь, знаете, метр на полтора, а такие вообще существуют. А, недавно я видел картину, специально сделали фотографию пары. Прикольно, очень красиво выглядит. Мне кажется, можно заняться вот именно раскраской в какой-то момент. Такое романтическое свидание можно организовать на двоих. В рубрике «Голые факты» обсуждали, что все-таки Лас-Вегас — это не только самое шумное место на Земле, но еще, естественно, и самое яркое, потому что его видно из космоса. Было несколько вариантов, куда вам отправиться сегодня можно было: в кино сходить. Мне кажется, кино — это всегда беспроигрышный вариант. Фильмов огромное количество на любой вкус, поэтому выбери кинотеатр, который поближе к тебе, и отправляйся, не забудь купить попкорн. Но тут на любителя. Я вот, например, с попкорном как-то не люблю смотреть. Мне нравится именно наслаждаться процессом, собственно, как я и делаю это сейчас. Ну и хочется пожелать вам отличного вечера. Меня зовут Миш Киселев, и эти 2 часа я был вместе с тобой. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что мне сегодня было хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Госуслуги идут на экспорт. Россия поделится с США опытом работы государственного портала. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по целому ряду направлений. На этой неделе Дональд Трамп запустил America.gov – единый портал для доступа американцев к государственным услугам. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временные удостоверения об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который теперь также избран депутатом. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России заявил корреспонденту ТАСС. «Можно сказать, что завершил», — сказал Дзюба. Впрочем, он не исключил, что еще сыграет за одну из медиа-команд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,5 миллионов долларов. На карточке Пикачу изображен в дождевике под зонтом. Такие карточки вручались в качестве призов. Ни одна из них не поступала в розничную продажу. Доллар 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
6: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Джим Керри тайно женился. В сети активно обсуждают тайную свадьбу известного голливудского актера. По данным инсайдеров, Джим Керри официально вступил в брак со своей давней возлюбленной Минха. Пара тщательно скрывала эту новость. Как пишет Супер, на торжестве не было папарацци, а супруги не стали раскрывать подробности церемонии и делиться личными кадрами. Поклонники рады за актера и отмечают, что Джим прекрасный и любящий партнер. А отношения с Минха подарили ему настоящую искренность и уверенность в завтрашнем дне. Впервые пару заметили вместе в феврале 2022 года. Они выходили с благотворительного комедийного шоу. Минха – творческая личность. Она живет в Лос-Анджелесе и работает в нескольких амплуа – актриса, сценарист, художник и монтажер. Отмечу, что Джим Керри старше возлюбленной на 32 года. Пускай будут счастливы. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской рифте тоже облачно, возможен дождь до плюс 8.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В условиях скромного роста экономики, санкций и больших социальных обязательств правительство попыталось сформировать устойчивый к рискам бюджет. И в целом это удалось, пишет газета «Коммерсант». Расходы 2027 года фактически заморожены на уровне этого года, а дефицит составит приемлемые 2,2% ВВП. Первое чтение проекта закона о бюджете запланировано в Госдуме на 29 октября. Рейд на мигрантов устроили на улице пехотинцев силовики в масках. Они подтвердили, что там проводят профилактику и находят нарушения и нелегалов. Во время операции искали тех, кто недавно получил российское гражданство, но не встал на воинский учет, а также иностранцев, находящихся в регионе незаконно, пишет Е1. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял первое место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Для сравнения, в Екатеринбурге прирост 22,1. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием первой межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Корты были частью проекта «Лето на площади». Он завершен. Демонтаж продлится 2 недели, после чего площадь начнут готовить к монтажу катка, который теперь работает на площади каждую зиму. Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе список игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю следующего года. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек, представители профильных ведомств. Доллар 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге пройдет концерт амбассадоров русской фортепианной школы. Молодые музыканты и участники проекта отправятся на масштабные гастроли по многим городам страны. Команда прилетит в столицу Урала 30 октября. Атмосферный концерт состоится в Свердловской филармонии. Как пишет Global City, на сцену выйдут Иван Чепкин, Олеся Турсунова и Дэнни Кохановский. В программе Чайковский, Дебюсси, Лист и Шуберт. Продюсер проекта поделился. Цитирую. «Для русской фортепианной школы региональная экспансия – одна из ключевых задач развития проекта. Мы последовательно расширяем географию выступлений и зону своего присутствия, чтобы молодые пианисты получали возможность встречаться с новой аудиторией, а зрители в разных городах знакомятся с музыкантами, которые сегодня формируют новое поколение русской фортепианной школы». Отмечу, что проект нацелен на то, чтобы объединить юные таланты и предоставить им место для выступлений. За два сезона школа собрала больше сотни пианистов со всех уголков России. Классно, ведь юные музыканты особенно нуждаются в поддержке. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью завтра днем 7-9 выше нуля. Также завтра в Первоуральске плюс Комдринской асбесте облачно, возможен дождь до плюс 8.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: «Джем-ФМ».
4: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.

0: мы. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской Ревде тоже облачно, возможен дождь до плюс 8.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко поступила сразу в два университета. Уже в октябре телеведущая вновь сядет за парту в британской высшей школе дизайна МГИМО. Тодоренко особенно волновалась перед очным собеседованием. Она прокомментировала: «Я очень волновалась перед очным собеседованием для поступления. Наверное, даже сильнее, чем перед некоторыми эфирами». По ее словам, ожидание результатов оказалось отдельным испытанием. После собеседования ей сообщили, что ответ поступит через несколько дней. Однако письмо задержалось. В итоге телеведущая не выдержала и сама напомнила о себе приемной комиссии. Обучение продлится 2 года. Регина отметила, что продолжение образования было ее давней мечтой. Тодоренко хотела учиться в разных странах, знакомиться с людьми с разным опытом и смотреть на мир с разных сторон. Мечты имеют свойство сбываться. Регина, мы тебя поздравляем! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью завтра днем 7-9 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Тринской, Асбесте облачно, возможен дождь до +8.

0: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
1: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Звук поставь.